океан в тебя шторм прицелит, млится пеной выстрелят волны, в океане мы мужество мужества.

океан кораблик качать. Самый легкий и самый хрупкий, на него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят меня расть. По маршруту

Тай я ее встречаю в одном и том же месте. Всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как найти мне